0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, помните ли вы, о чем мы говорили с вами в прошлый раз? Если нет, я напомню вам. Мы говорили о том, как Иаков возвратился на свою родину с женами и детьми, и как по пути встретил брата своего Исава, который не был больше злым на него. Иаков возвратился домой и еще застал в живых отца, который, однако, вскоре умер, и вместе с Исавом они похоронили его. Жена его, Рахиль, умерла в дороге, и он похоронил ее в Вифлееме. Запомните это название, потому что мы будем говорить о нем позже. В Вифлееме родился спустя много веков Иисус Христос, обещанный Богом Спаситель, но мы еще не дошли до этого времени и не будем забегать наперед, а перейдем к нашей сегодняшней истории. У Иакова было 12 сыновей, и из всех них он больше всех любил Иосифа. Он был 11-м ребенком у Иакова и старшим сыном Рахили. Братья ревновали Иосифа к отцу, который особенно любил его и сделал для него красивую пеструю одежду. Братья просто возненавидели Иосифа и готовы были причинить ему любое зло. Однажды Иосиф увидел, как его братья делали что-то плохое, и он немедленно доложил об этом отцу, и за это они еще больше не взлюбили его. Однажды 17-летний Иосиф имел интересный сон. Он поспешил рассказать об этом своим братьям. «Я видел во сне, — сказал он, — как мы все вместе собирали снопы в поле. Мой сноп стоял прямо, а ваши кланялись ему со всех сторон. О, как разозлились братья! Неужели ты воображаешь, что когда-то будешь властвовать над нами? — спросили они. Вскоре Иосифу снова приснился сон. Этот сон был еще замечательнее первого. Он рассказал отцу и братьям о нем. «Во сне я видел, как солнце, луна и 11 звезд поклонились мне». Иаков сказал, «Неужели ты думаешь, что твои отец и мать и братья поклонятся тебе?» Этот сон делал Иосифа лучшим, более мудрым и великим, чем все остальные в семье. Но Иаков не мог не задуматься над смыслом таких удивительных снов. Иаков жил со своей семьей в Хевроне, где раньше жил его дед Авраам. Его стада стали такими многочисленными, что сыновья уже не находили места для пастбища вблизи и должны были уводить стада далеко от дома, где была свежая трава и вода. Однажды Иаков отослал своих 10 сыновей в Сихем со стадом овец. Когда они не возвратились через несколько недель, Иаков послал Иосифа разузнать, что там с ними такое и почему их так долго нет. Иосиф отправился в путь один. Место, в котором были братья со стадами, было в 75 километрах от Сихема. Когда он пришел туда, он не мог найти братьев и стада. «Что теперь делать? Куда идти?» — спрашивал сам себя Иосиф. Человек из ближайшего селения сказал Иосифу, куда отправились его братья. Это место называлось Дофан, и там Иосиф нашел их, пройдя еще 25 километров. Уже издали можно было видеть шатер и стада, и Иосиф ускорил шаги. Когда братья увидели молодого человека в пестрой одежде, идущего через поля, они с насмешкой сказали друг другу, «Вот идет сновидец! Давайте убьем его и посмотрим, что будет с его снами». Старший брат Рувим не хотел обижать молодого Иосифа, но боялся, что другие не послушают его, если он предложит не убивать Иосифа, и осторожно сказал, «Не будем убивать его, а бросим вон в тот ров, и пусть он там лежит, пока не умрет сам». Все братья быстро согласились. Когда Иосиф приблизился, они набросились на него, сорвали с него пеструю одежду и бросили его в ров. Не обращая внимания на его крики, они сели обедать. Но Рувим же не собирался оставлять Иосифа в яме, пока тот умрет, и думал, что сможет вытащить его позже, когда другие уйдут к стадам. Но пока он

Его слезы и просьбы не производили никакого впечатления на братьев. Они разделили между собой деньги и решили, что навеки избавились от любимчика отца Иосифа. Когда измаильтяне ушли, братья, как ни в чем не бывало, взялись за свое дело. Рувим прибежал к яме, заглянул в нее, уверенный, что найдет там Иосифа и спасет от гибели. Ответа на оклик не было. Рувим звал и звал много раз, но Иосиф не отвечал. Тогда Рувим побежал к братьям. Мальчика нет, что делать? Будучи старшим братом, Рувим чувствовал ответственность за Иосифа. Братья рассказали Рувиму о своем поступке, но это не успокаивало его. — Что ж мы теперь скажем отцу? — спросил он. Наконец они решили намочить одежду Иосифа в крови убитого животного и отнести отцу, сказать ему, что они вот так нашли ее в поле. Пусть отец думает, что дикие звери разодрали Иосифа. Иаков забеспокоился, когда увидел, что братья возвратились без Иосифа. Когда он увидел покрытую кровью одежду, он узнал в ней пеструю одежду любимого сыночка. Он сразу же решил, что дикие звери разодрали Иосифа. Яков разодрал одежды свои, что было обычаем в то время, когда большое горе постигало человека, и он надел на себя мешковину и посыпал голову пеплом и долго плакал о сыне своем Иосифе. Никто не мог утешить его, и никто не пытался сделать этого, потому что все сами были виноваты в горе отца, и им было стыдно подходить к нему, и хотя они уже жалели о своем злом поступке, исправить его было поздно. Однако на этом не кончается история Иосифа, а, можно сказать, только начинается, и вы еще многое услышите о нем. История об Иосифе — одна из самых интересных в Библии, и не только по содержанию, но по своему глубокому значению. Это символическая история, и потому нам так важно знать ее хорошо. Бог в своем слове передает нам ее рукою автора книги «Бытия» Моисея в виде прекрасной сказочной истории, и это помогает нам запомнить ее лучше. Но история об Иосифе далеко не сказка. История об Иосифе символизирует пришествие Спасителя Иисуса Христа в мир. И когда-нибудь, когда вы будете старше и сами будете изучать Слово Божие, вы поймете этот второй глубокий смысл истории Иосифа. А теперь я хочу рассказать вам рассказ о вере в живого Бога, о той вере, которую имел Иосиф и которая сохранила и спасла его в Египте. Наш рассказ сегодня будет об одной китайской девочке, молитва которой совершила чудо в ее доме. Она ходила одно время в миссионерскую школу, где миссионеры из Европы учили детей верить в живого Бога. И она поверила там в Него и приняла Иисуса Христа в свое сердечко. Ей было больно смотреть на то, как ее дедушка поклоняется мертвому Богу из камня и дерева. И она однажды сказала ему ласково, чтобы не обидеть его: «Дедушка, Будда из камня не слышит тебя и не может помочь тебе в беде. Миссионеры рассказали мне о живом Боге, пославшем сына своего на землю, чтобы он спас нас. Они научили нас замечательному стиху из Библии: «Я есть им путь, истина и жизнь. Дедушка, ты должен начать молиться живому Богу, а не идолу». Старик был глубоко обижен словами девочки и на мгновение замер в оцепенении. Но потом его гнев дал о себе знать, и он толкнул девочку на пол и приказал ей замолчать и никогда больше не говорить о странном учении, иначе он заберет ее из этой школы. В той местности был бандит, у которого была подходящая к его характеру кличка «Белый волк». Он был хищным, злым и умел, как волк на снегу, подкрасться незаметно к селению и разграбить его до основания. Однажды его шайка пришла в городок, в котором жила наша китайская девочка, со своими родными и богатым дедушкой. Бандит искал место для ночлега и выбрал их дом. Не обращая внимания на просьбу дедушки оставить его семью в покое, бандит ворвался в дом и запер всю семью в одной комнате. Они освободились только после того, как бандит ушел из дома. Дедушка молился перед статуей Будды и призывал проклятие на голову бандита. С тех пор прошло некоторое время, и теперь бандит снова приближался к городу. Дедушка был в ужасе и прибежал взволнованный к своей наказанной внучке. — Ты говоришь, что твой Бог слышит молитвы? — Да, дедушка, он слышит. — Тогда скорее начинай молиться, потому что белый волк опять идет в наш город, и я знаю, что он снова придет к нам в дом. — Пусть твой Бог не допустит до этого. Это было вызовом для веры девочки. Она побежала в свою комнату и начала молиться. «Боже, вот теперь возможность, не подведи меня!» Когда на другой день бандит

подъехал к их дому на коне, конь вдруг встал на дыбы и не захотел переходить мостик, по которому нужно было ехать к воротам. Бандит бил коня, а тот упирался, и тогда его сообщники сказали: «Может быть, в этом доме злые духи, которых видит только твой конь, не иди туда». Бандит был ужасно суеверным и в ужасе повернул назад. Девочка подошла к дедушке и тихонько сказала: «Дедушка, мой Бог ответил на твою молитву». «Я же говорила тебе, что он отвечает». Старик не знал, что ответить маленькой девочке, и все же он знал, что что-то остановило лошадь на мостике. Допустить мысль о том, что его дом полон злых духов, он не мог. Это было бы слишком глупым заключением. Он решил, что девочка, наверное, права. «Бог миссионеров ответил на молитву». Дедушка пошел в свою комнату подумать об этом. Христианский Бог совершил чудо. Тут было о чем подумать. На другой день он отправился сам к миссионеру и сказал, что хочет узнать больше о Боге, который творит чудеса и отвечает на молитвы. Вскоре он сам поверил в живого Бога и его Сына Иисуса Христа. Вот что могла сделать вера и молитва маленькой девочки.

0: Сегодня мы хотим вам рассказать одну удивительную историю, которая произошла с Витей. Однажды вечером, когда он собрался смотреть свои любимые мультики, Витя услышал, как мама говорит старшему брату Сереже.
1: «Сережа, сходи, пожалуйста, в магазин, купи хлеба к ужину».
0: Но Сергей не торопился выполнить мамино поручение. Он скорее к Вите.
2: «Витек, а ну сбегай за хлебом, а то у меня завтра контрольная по геометрии. Мне надо повторить теоремы».
3: «Нужны мне твои теоремы, сейчас мультики по телеку будут. И вообще, мама тебе сказала идти за хлебом, а не мне».
0: Но Серега не думал уступать. Он ударил Витю щелчком в лоб, сунул деньги в руки и вытолкал за дверь. Витя очень разозлился на него, но делать было нечего. И он побежал в магазин с надеждой, что он успеет к началу детской программы. Но в магазине стояла огромная очередь, и ему пришлось пристроиться в самом ее хвосте. Он стоял и злился на очередь, на продавца, на Сергея. Витя крутился, подпрыгивал. Ему даже замечания сделали, но, наконец, подошла его очередь. Он взял хлеб, расплатился и бросился бегом к выходу. Он так торопился, что не заметил старушку с корзинкой, которая заходила в магазин. Витя с разгону налетел на нее, корзинка выпала у нее из рук, а из корзинки в разные стороны разлетелись яблоки. Витя ужасно испугался и растерялся, а тут еще вся очередь на него накинулась. Одна женщина возмущалась больше всех.
4: «Что за ребенок? В очереди стоял, крутился, всем мешал? А теперь и бабушку чуть не сбил».
0: Витя стоял и только повторял:
3: «Простите, я нечаянно».
0: А бабушка подошла к Вите, погладила его по голове и сказала:
5: «Ничего, сынок, мы сейчас эти яблоки быстро соберем».
0: Витя быстро помог ей собрать яблоки и сложить в корзину. Подняв последнее, он протянул ей. Она взяла его и говорит:
5: «Смотри, сынок, с ним ничего не случилось. Оно такое же красивое, как и было. На, возьми его, только вымой его дома».
0: Она опять погладила Витю по голове. Он пошел не спеша домой. Мультики уже кончились. Да и к тому же ему уже не хотелось их смотреть. Он пришел домой, положил хлеб в хлебницу и стал мыть под краном свое яблочко. Оно было такое красивое, румяное, блестящее. И все это время он думал о бабушке. Какое доброе у нее было лицо и как она гладила его по голове.
3: «Подумать только, она совершенно чужой человек. Сказала мне такие хорошие слова, вместо того, чтобы отругать меня. А ведь я чуть не сбил ее с ног, просыпал яблоки на грязный пол, и она мне это простила».
0: И тут ему стало так стыдно за то, что он обиделся на брата, лишь за то, что он попросил его сходить за хлебом. Стыдно было и за то, что он придумывал Сергею страшную месть за пропущенные из-за него какие-то глупые мультики. Ох, как ему было стыдно! Он взял яблочко и пошел к Сергею. Услышав шаги, Сергей оторвался от своей геометрии.
2: «А, это ты, Витек? Ну что, не успел на мультики? Ты уж извини меня, но мне действительно надо заниматься».
3: «Да ничего, Серега, это ты меня прости. Я сам должен был предложить вместо тебя сходить за хлебом. На, возьми это яблоко».
0: Сережа улыбнулся, положил яблоко возле себя на стол и опять уткнулся в свои теоремы. Витя сел на диванчике в углу. Вдруг Сергей, отодвинув книжку, взял яблоко и направился на кухню. Витя потихонечку за ним. Сергей подошел к маме и сказал:
2: «Мамочка, ты прости меня, что я нагрубил тебе вчера. Я ведь нашел свой словарь среди книг. ты его не убирала.
1: Ой, Сережка, это ты меня прости, что я так часто ругаю тебя за беспорядок. Ведь ты и в самом деле не виноват, что у тебя так много книг. Но надо просто смастерить еще одну полочку. Вот вы с Витей в субботу этим и займитесь.
2: Хорошо, мамочка, вот, возьми яблочко.
0: Сережа, улыбаясь, опять пошел в свою комнату. А Витя на кухне на табуреточку сел и наблюдает, что же будет дальше. Смотрит, мама взяла яблоко, подошла к окошку и задумалась. А тут ключик в дверях повернулся. Это папа с работы пришел. У него в руках цветы, тортик, между прочим. А мама стоит к окошку, отвернулась. Дело в том, что у мамы был день рождения 3 дня назад, а папа так заработался, что забыл ее поздравить, а мама на него обиделась. Папа теперь уж каждый день носит цветы, уж вас не хватает. А мама все обижается. К окошку отвернулась, яблочко к щеке прижимает, а папа в дверях с цветами и тортиком топчется. И тут мама поворачивается и говорит:
1: «О, как здорово! Мы сейчас будем пить чай с тортом. Витя, Сережа, несите самые красивые чашки!»
0: Папа аж расцвел.
6: «Ты прости меня, родная!»
1: «Это ты меня прости! Нашла, из-за чего обижаться! Подумаешь! Я ведь знаю, что ты меня и без дня рождения любишь!»
0: И дает мама папе яблоко. Все сели за стол. На столе чай, торт, чашки самые красивые, цветы кругом, все довольные и счастливые. И тут папа говорит Вите:
6: «Сын, ты прости, что я так и не повел тебя в планетарий. Но в это воскресенье мы точно пойдем. Обещаю!»
0: И папа дает Вите яблоко.

0: тот вечер Витя долго не мог уснуть. Он положил яблоко под подушку и все возвращался к событиям прошедшего дня. Он думал о бабушке, о наших обидах, о яблочке, которое всех примирило. И он решил, что яблоко это не простое, а волшебное. Утром Витя встал, умылся и побежал на улицу. Он решил найти ту бабушку. Он побежал к магазину. Почему-то он был уверен, что найдет ее там. Она действительно сидела на скамеечке возле магазина. Он ее сразу узнал. У нее такие добрые глаза и косыночка в цветочке. Витя подошел к ней, поздоровался и рассказал ей все-все, как было, и в конце добавил.
1: Это яблочко, наверное, не простое, а волшебное. Оно нас всех примирило и научило прощать и просить прощения. Оно, наверное, и вас научило быть такой доброй.
2: Нет, сынок, это яблочко не волшебное, а простое. Не оно меня научило прощать, а Господь Иисус Христос. Он учит прощать и просить прощения. Он учит добру и любви. А добро рождает добро, и любовь рождает любовь. И то хорошее, что мы сделали кому-то, как доброе эхо возвращается к нам.
0: И бабушка опять погладила Витю по голове.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение послания к евреям, и сегодня нам с вами предстоит начать разговор о 10 главе этого послания. Но мы с вами можем заметить, что в 10 главе без всякого логического разрыва продолжается тема высшей жертвы Христа, начатая еще в 11 стихе 9 главы. Дело в том, что мы должны помнить, что изначально текст каждого произведения Священного Писания представлял собой единое целое, а разделение Библии на стихи и главы было сделано значительно позже. Поэтому разговор о содержании 10 главы мы должны начать с того, что было сказано в предшествующей главе этого произведения. Давайте прочтем 11 и 12 стихи 9 главы, где автор говорит о жертвоприношении за грех, совершенном однажды Иисусом Христом. «Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Далее посмотрим 15 стих. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Теперь давайте прочтем последние два стиха 9 главы. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Фактически, в конце 9 главы автор говорит, что если при своем первом пришествии Христос не смог спасти человека посредством своей смерти, этого человека впереди не ждет ничего, кроме суда. Друзья мои, если вы отвергаете Христа как своего личного спасителя, у вас будут самые скорбные похороны, какие только можно себе представить. За годы своего служения мне довелось провести немало погребальных церемоний, и нередко это были похороны неспасенных людей. Могу с полной категоричностью заявить, что нет ничего подобного той скорби, которая царит на похоронах неспасенного человека среди его близких. И я должен сказать вам, что именно так и должно быть. Я вспоминаю сейчас именно такой случай, когда мы похоронили мужа одной женщины. Эта женщина, ее покойный муж, а также большинство собравшихся родственников были неверующими. К тому же, эта женщина явно страдала от пристрастия к алкоголю и очень сильно зависела от своего бывшего мужа. Поэтому данная утрата оказалась для нее очень тяжелой. Совершая погребальную церемонию, я попытался донести до близких покойного Божью весть, но не весть утешения, а благую весть, представив им Евангелие. После похорон эта женщина подошла ко мне, посмотрела мне прямо в глаза и спросила: «Неужели больше нет никакой надежды?» Я ответил ей: «Нет, надежда есть всегда, но теперь уже только для вас. Для ее покойного мужа никакой надежды уже не было. Он был богохульником и однажды открыто сказал мне, что ему не нужна никакая церковь, что ему не нужен никакой Иисус Христос и его жертва, а также, что ему не нужны никакие христиане». Такого человека впереди действительно не ждало ничего, кроме суда, ибо он отверг жертву Христа. И об этой самой жертве Христа говорится здесь, в начале 10 главы послания к евреям. Прочтем 1 и 2 стихи. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их,
потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Закон являлся лишь тенью будущей реальности, а вовсе не самой реальностью. Закон Моисея содействовал весьма благой цели, ибо он являлся образом, с помощью которого Бог учил израильский народ. И поскольку Бог весьма подробно рассказал все необходимые истины своему народу, он мог позволить себе судить этот народ весьма сурово. Когда Господь Иисус еще был на этой земле во плоти, Он сказал о Своем народе: «Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, а вы не захотели». Мы читаем эти слова в Евангелии от Луки в 34 стихе 13 главы. Друзья мои, если вы не верите в то, что Божий суд действительно является суровым судом, отправляйтесь в Иерусалим и пройдитесь по улицам старого города. Пройдитесь по тем улицам, по которым в свое время ходил Иисус. Сегодня эти исторические места Иерусалима лежат в руинах. Почему? Потому что этот город подвергся Божьему суду. Как часто Господь пытался собрать свой избранный народ к себе. И для этого Он дал им Ветхий Завет, где содержалось вполне ясное учение, а также подробное описание ритуалов и жертв, которые указывали людям путь к Богу. Я сравниваю положение израильского народа и жизнь моих собственных далеких предков, которые проживали где-то в диких лесах Европы. В те времена мои предки были грязными и дикими варварами. Но впоследствии евангельская весть добралась до них, и слава Богу, что некоторые из них доверились Христу. Вот почему я благодарен тем смелым людям, которые принесли евангельскую весть в Европу и изменили все лицо этого континента. Но народ Израиля имел Ветхий Завет, который был, да и по-прежнему является книгой образов. Можно сказать, что эта книга представляет собой азбуку начальных истин. Именно поэтому так много наших современников попросту упускают ее основной смысл. Когда богословы приступают к этой книге, они пытаются найти в ней что-то глубокое и неординарное, но на самом деле это весьма простая книга, подобная детской книге с иллюстрациями. Однако этими иллюстрациями являются не детские картинки, а образы, с помощью которых Бог пытается сказать всем нам, как своим маленьким детям, что Он умер за нас. И все это настолько просто, друзья мои. А также позвольте мне привлечь ваше внимание еще к одному очень важному моменту. Обратите внимание, что закон Ветхого Завета имел непосредственную связь со скинией и жертвоприношениями. Поэтому идея о том, что мы можем отделить Божьи заповеди от церемониального закона Ветхого Завета, в корне ошибочна. Если вы хотите возвратиться к системе законничества и сделать своей религией 10 заповедей, вам лучше сразу же построить для себя небольшую скинию и начать разводить овец и коз, потому что они, несомненно, понадобятся вам. На самом же деле израильская скиния была всего лишь тенью чего-то грядущего, ибо это святилище никогда не являлось истинной реальностью. Кровь жертвенных животных лишь покрывала грех до тех пор, пока Божий Агнец не пришел, чтобы окончательно удалить грех из этого мира. Мы должны сознавать, что на небесах существует истинная скиния, и что там есть истинный первосвященник, а также духовное поклонение, и что мы можем поклоняться Ему в любом месте. Сегодня мы являемся священством верующих, и каждый из нас имеет доступ к Богу. Это одна из величайших привилегий сегодняшних верующих, которые мы удостоились благодаря тому, что Христос разорвал завесу скинии надвое.
Иными словами, друзья мои, Христос уже довел до логического завершения все ветхозаветные постановления. Сегодня наша жизнь и взаимоотношения с Ним строятся на совершенно иных основаниях и происходят на гораздо более высоком уровне. Например, сегодня Бог хочет принести в вашу жизнь настоящую радость. Закон никогда не обещал людям радости. Наоборот, когда Бог давал людям закон, там раздавались громы и молнии, а люди попросту падали замертво. Но когда пришел Иисус, именно Его коснулась смерть, дабы мы с вами могли обрести жизнь. Итак, все жертвоприношения были неотъемлемой частью закона. Они приносились каждый год, но никогда не могли сделать совершенными приходящих. В противном случае их просто перестали бы приносить. Если жертвоприношения, которые совершали люди в храме, смогли бы снять с верующих их вину, одной такой жертвы было бы вполне достаточно. Очень интересно отметить, что после того, как Господь умер, прошло всего несколько лет, и храм был разрушен. С тех пор израильтянам так и не удалось возвести новый храм. Будучи в Иерусалиме, я видел миниатюрную модель израильского храма, которая специально была выставлена для туристов в помещении одной из гостиниц Иерусалима. Но самого храма у израильтян пока еще нет. И не похоже, чтобы в скором времени им удалось вновь отстроить этот храм. Но самое главное состоит в том, что когда Христос стал жертвоприношением, это положило конец самой необходимости иметь скинию или храм. И сегодня Израиль уже не приносит жертвоприношения. Во время своей поездки по Израилю я близко познакомился с одним жителем этой страны, который был нашим верным гидом и замечательным помощником в течение всей этой поездки. Собственно, это именно он водил меня смотреть модель израильского храма, о которой я только что говорил. Когда мы вместе с ним рассматривали этот макет, я спросил его, где будет находиться медный жертвенник. Хотя, возможно, мне не следовало задавать этот вопрос. Он посмотрел на меня с удивлением и сказал, что все это уже в далеком прошлом, и что сегодня иудеи исповедуют этическую религию. Что ж, многие люди исповедуют этическую религию. Однако именно кровавая жертва была необходима, чтобы человеческий род мог получить прощение грехов. Прочтем 3 и 4 стихи. «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». То есть, на самом деле, все эти жертвоприношения предназначались для того, чтобы напоминать Израилю, что вся их система жертвоприношений не является полной, совершенной и достаточной. В противном случае им не приходилось бы возвращаться и повторять эти жертвы каждый день. Все жертвоприношения были лишь тенью, по-гречески «ския», то есть расплывчатым и неясным образом, но никогда они не были истинной реальностью. Однако, друзья мои, одной лишь тени обычно оказывается недостаточно. Например, вы же не сможете жить в тени дома, вам нужен сам дом. Позвольте мне еще раз повторить, что все эти жертвоприношения не приходилось бы повторять, если бы они были завершенными и достаточными. Например, когда человек говорит, что он был исцелен от болезни, но в то же самое время продолжает каждый час принимать лекарства, это значит, что он вовсе не был исцелен. А когда человек каждый год продолжает приносить жертвоприношения, это значит, что этот человек еще не исцелился от греха. Именно Христос совершил жертвоприношение один единственный раз
изо всех. А во всех израильских жертвоприношениях, повторяемых год за годом, содержалось лишь напоминание о грехе. Иудеи были вынуждены совершать день очищения каждый год. И что это означало? Ответа не было до тех пор, пока не произошли голгофские события, и пока Иисус не воскликнул «Тетелестаи», то есть «свершилось». Друзья мои, именно тогда все это было завершено. А на следующий год уже не нужно было совершать день очищения. Более того, далее в этом послании автор недвусмысленно покажет нам, что сегодня, совершая жертвоприношение, люди фактически попирают кровь Иисуса Христа. Давайте теперь прочтем стихи с 5 по 10, где мы встречаем один замечательный отрывок. «Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил, «Вот иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Друзья мои, здесь я хотел бы ненадолго отвлечься от текста послания к евреям и посмотреть другой отрывок Священного Писания, который поможет нам сделать наше изучение послания к евреям более емким и осмысленным. Я предлагаю возвратиться к Ветхому Завету и обратиться к книге «Исход». Из 19 главы этой книги мы узнаем о подготовке к учреждению закона Моисея. Затем, в 20 главе, Израиль получает 10 заповедей, после чего Бог простирает к ним свою милость, вводя систему жертвоприношения, которые могли помочь при нарушении этих заповедей. И это сразу же показывает нам, что жертвенник являлся неизбежным и необходимым спутником закона. Но затем, в 21 главе книги «Исход» мы встречаем нечто, что, кажется, совершенно не соответствует контексту соседних глав, хотя и представляет собой одно из красивейших установлений Ветхого Завета. Мы находим это установление в начале 21 главы книги «Исход». Итак, закон был дан, и теперь Бог говорит Моисею. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром». Дело в том, что израильтяне не имели права держать у себя человека в качестве раба более 6 лет. «Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один». Но если раб скажет «люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. В то время, если бы вы увидели человека с проткнутым ухом, вы сразу поняли бы, что он получил жену и навсегда заплатил за эту жену своей собственной свободой. Это было суровое и в то же самое время весьма замечательное установление закона Моисея. Но в чем состоял его смысл? Что ж, давайте попытаемся определить этот смысл. В 39-м псалме, в 7-м и 8-м стихах мы читаем следующие слова. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши». А буквально написано «проткнул мне ухо шилом».
всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне». Здесь, в 10 главе послания к евреям, цитируются именно эти строки, однако используются они в отношении Господа Иисуса Христа. Здесь мы встречаем один из наиболее красивых образов в Священном Писании. Господь Иисус пришел на эту землю, вырос среди людей и в возрасте 33 лет начал свое земное служение. Когда он подошел к завершению своего служения, он мог сказать знавшим его людям, «Кто из вас обличит меня в неправде?» И никто из знавших его людей не сумел ничего ответить на это. Господь был свят, непричастен злу, непорочен и отделен от грешников. Он мог уйти из этого мира в любой день, в который только захотел бы, и возвратиться на небеса. Он мог оставить этот греховный мир, оставив нас с вами в рабстве греха. Но Он любил нас, ибо Бог так возлюбил этот мир, что отдал Своего Единородного Сына. Но вместо того, чтобы проткнуть Господу ухо шилом, Бог дал ему тело. Для чего ему было необходимо тело? Для того, чтобы принять смерть, для того, чтобы умереть на кресте. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, говорит здесь автор. И мы можем опять возвратиться к тому закону, о котором рассказывается в книге Исход. Если хозяин давал своему рабу жену, и раб любил свою жену, он мог изъявить желание остаться в рабстве вместе с ней. Подобным же образом Господь Иисус Христос получил церковь в качестве своей невесты. Господь любит нас, Он заплатил за нас весьма высокую цену. Но самое интересное в том, что сам Он не остался в рабстве. Он возвратился и воссел одесную величие на небесах. Однажды Он заберет и нас из этого рабства греха, чтобы мы смогли пребывать с Ним на небесах. Только Он один был способен на это, и как удивительно сознавать этот факт. Эту замечательную картину рисует нам здесь Священное Писание. И в нашей следующей передаче мы продолжим обсуждение данной темы. А сегодня нам настало время прощаться. Всего вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.